0: специалистов в области реставрации и сохранения культурного наследия по обе стороны реки Днестр. Зарубежные новости. Президент Румынии Никуш Ордан в интервью BBC заявил, что решение о закрытии Генерального консульства Российской Федерации в Констанце является предупреждением, адресованным Москве после инцидента в Галаце, где российский беспилотник упал на территорию Румынии и ранил двух румынских граждан. Глава румынского государства пояснил, что эта мера является частью дипломатических шагов, которые Бухарест может предпринять в отношениях с Российской Федерацией. Напомню, что в пятницу Никуш Ордан срочно созвал заседание Высшего Совета Обороны страны после инцидента в Галаце. По итогам заседания президент сообщил, что румынские власти приняли решение объявить генерального консула Российской Федерации в Констанце персоны нон-грата и закрыть Генеральное консульство России. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, ветер восточный умеренный, температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов, завтра днем ожидается плюс 19-24. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций Радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Жители трех населенных пунктов, а именно городов Орхей и Тараклия, а также в коммуне Русештиной района Яловень, избрали своих примаров. Сегодня в Международный день защиты детей по всей стране пройдут развлекательные мероприятия. На этой неделе состоятся обсуждения Министерства инфраструктуры с Национальным агентством автотранспорта относительно новых тарифов на пассажироперевозки на следующий год. Ночью российская армия нанесла удары по районам Одессы, Харькова, Сум, Херсона, Днепропетровска и Запорожья. Подробности в выпуске. В ходе местных выборов накануне в городах Орхей и Тараклия, а также коммуне Русештиной и района Яловень были избраны примары. Итак, по предварительным данным, опубликованным ЦИК, победу в муниципе Орхей одержал независимый кандидат Рамис Ансаров, за которого проголосовали почти 58% избирателей. На втором месте оказался Сергей Ага, представитель партии Союза городов и коммун, набравший чуть больше 42%. В городе Тараклия выборы на пост примара завершились победой кандидата от партии социалистов Екатерины Якобчак. Она набрала чуть больше 51% голосов, немного опередив оппонента. В коммуне Русештиной района Яловень выборы выиграла кандидат от партии «Демократия дома» Диана Настас, за которую проголосовали чуть больше 61% избирателей. Сегодня Молдова отмечает Международный день защиты детей. Во многих населенных пунктах и в столице проведут интерактивные шоу, творческие мастер-классы, тематические экскурсии, концерты и развлекательные мероприятия. В Молдове День защиты детей отмечается с 90-х годов, а в 2023 году парламент принял законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс, согласно которому 1 июня было объявлено нерабочим праздником. Международный день защиты детей отмечается в первый день лета более чем в 50 странах мира, а еще более 100 государств отмечают День защиты детей в другие даты. Почти 9 тысяч жителей района Неспорень получат доступ к безопасной питьевой воде из водопровода. Агентство регионального развития Чентру подписало контракт на строительство и модернизацию 4 насосных станций питьевой воды. Инвестиции составят более 47 миллионов леев. Средства выделены из Национального фонда регионального и местного развития и вклада местных органов власти. Проект предусматривает строительство и реконструкцию примерно 35 километров водопроводных сетей, а также 4 насосных станций питьевой воды. Работы должны быть завершены в течение 24 месяцев. Половина пассажиров междугороднего транспорта ездит без билетов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Боля. Чиновник утверждает, что проанализированные данные указывают на уровень несоблюдения правил примерно в 40-50 или даже 60% случаев. И в ближайшее время сотрудники налоговой инспекции Национального агентства транспорта проведут дополнительные проверки. Кроме того, на этой неделе состоится обсуждение с Национальным агентством автотранспорта и представителями деловой среды по установлению нового тарифа на пассажирские перевозки на следующий год. Молдова входит в число ведущих мировых экспортеров грецких орехов. Наша страна ежегодно производит около 23 тысяч тонн грецких орехов в скорлупе, занимая 11 место в мире по экспорту грецких орехов и 9 место по экспорту ядер грецких орехов. По данным Минсельхоза, Молдова ежегодно экспортирует грецкие орехи на сумму более 40 миллионов долларов. При этом 86% экспорта ориентировано на рынок ЕС, и страна входит в пятерку крупнейших поставщиков для стран-членов. Основными направлениями являются Германия, Франция, Румыния и Нидерланды. Начиная с сегодняшнего дня и в течение всего летнего периода, столичный зоопарк будет работать до 21 Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва-Москва есть 30 леев для взрослых, бесплатный вход для детей до 7 лет и 5 леев для детей от 7 до 18 лет, студентов и пенсионеров. Одновременно с этим с 29 мая можно будет полюбоваться 4 львами зоопарка в новом стеклянном вольере. Муниципальные пляжи готовы к летнему сезону. Власти сообщают, что зоны отдыха подготовлены, установлены шезлонги и зонтики, а песок продезинфицировали для обеспечения оптимальных условий для отдыха. Параллельно спецбригады проводят работы на озерах столицы, чтобы предоставить жителям безопасные и комфортные условия. Так этим летом будут функционировать зоны отдыха на озерах Валя-Морилор, Лайзвор, Валя-Трандафирилор и в парке Рыжкань. Ночью российская армия нанесла удары беспилотниками, артиллерией и ракетами по районам Одессы, Харькова, Сум, Херсона, Днепропетровска и Запорожья. По данным украинских властей, пострадали не менее 20 мирных жителей. В Одессе беспилотник попал в 9-этажный многоквартирный дом. Несколько домов рядом загорелись, 5 человек получили ранения. Сообщается также об атаках в Харькове, где вспыхнули пожары в гаражах и автомобилях. В Сумской области в результате ударов по нескольким районам пострадали 7 человек, там же повреждены детский сад и несколько многоквартирных домов. Обстрелы также произошли в Херсоне и Днепропетровске, где власти сообщили о ранениях и повреждениях домов, автомобилей и гражданского имущества. В Запорожье ранена женщина, поврежден частный дом. Аварийные службы продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь пострадавшим. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что не исключает высылку посла России в случае повторных инцидентов с беспилотниками на территории страны. Об этом он заявил в интервью BBC. По словам президента Румынии, подобный шаг рассматривается как возможная дипломатическая мера в ответ на дальнейшие нарушения. Это предупреждение российской стороне, и надеюсь, что они прекратят это делать. В противном случае у нас есть другие меры, которые мы можем предпринять, заявил Никуш Ордан, добавив, что среди таких мер возможна высылка посла. Киев попросил у США лицензию на производство ракет для Patriot. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО «Патриот». Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Зеленский считает, что выдача лицензии поможет Украине, Ближнему Востоку и любой стране, которой решит помочь Вашингтон. Значительная часть запаса ракет для систем «Патриот» была израсходована в ходе конфликта с Ираном. Нам нужно расширять производство. Я попросил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю предоставить Украине лицензии на производство ракет «Патриот», написал он. Уличные беспорядки во Франции, сопровождавшие победу в Лиге чемпионов парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» 30 мая, привели к задержанию около 900 дебоширов. Об этом сообщил в понедельник утром министр внутренних дел Франции Лоран Нюньенс, пишет Ле Фигаро. По его словам, это на 45% больше по сравнению с 2025 годом. Мы знали, что это событие вызовет беспорядки, поэтому приняли чрезвычайные меры с крайне жесткими указаниями, чтобы положить конец этим бесчинствам, подчеркнул министр. По его словам, если было задержано столько людей, то это означает, что работа была выполнена хорошо. На вопрос, почему не удалось предотвратить беспорядки и мародерство, глава МИД заявил, что это сложная задача, поскольку во время празднований таких событий действуют сильные группировки, которые пользуются моментом, чтобы устраивать погромы и грабить. В Будапеште обострилась политическая напряженность после того, как президент Венгрии Тамош Шуйок отказался уйти в отставку, несмотря на то, что срок действия ультиматума, выдвинутого премьер-министром Петером Мадьяром, истекает в воскресенье вечером. Глава государства заявил, что не будет принимать решения под политическим давлением и что ситуация должна быть проанализирована с учетом Конституции. Тамош Шуйок также запросил заключение Венецианской комиссии. Премьер-министр Петер Мадьяр обвиняет президента в сохранении лояльности к бывшему правительству во главе с Виктором Орбаном. Нью-Йорк Таймс сообщает, что США негласно помогают помогли 70 судам пройти через Армуз. За последние три недели США тайно помогли примерно 70 судам пройти через блокируемый Ираном Армузский пролив. Большая часть из них передвигалась с выключенными транспондерами. При этом чиновники не стали называть время и маршруты прохода, отметив, что как минимум в одном из случаев операция проходила вдали от иранского побережья. Это было необходимо, чтобы избежать ударов со стороны Тегерана, которые почти гарантированы, если судно пытается пройти вдоль побережья страны без разрешения. Экстремальная жара душит Европу. В ряде стран температура воздуха достигла 40 градусов. Так, на этой неделе ожидается высокая, но стабильная жара в Испании, тогда как Португалия, Италия и Греция сталкиваются с аномальной жарой и медпредупреждениями, передает Euronews. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами дожди, ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 18, плюс 23 градуса в столице, плюс 21 градус, ночью по стране плюс 10, плюс 15, в столице плюс 13. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В Аргееве, Таракли и Русещиной во втором туре местных выборов избрали новых примаров. В летнее время столичный зоопарк будет работать до 21:00 вечером. Муниципальные пляжи готовы к летнему сезону. Сотни литовских школ сегодня получили угрозы о заминировании. Подробности в выпуске. В ходе местных выборов накануне в городах Орхея и Тараклея, а также коммуне Русештиной района Яловень были избраны примары. Итак, по предварительным данным, опубликованным ЦИК, победу в муниципе Орхей одержал независимый кандидат Рамиз Ансаров, за которого проголосовали почти 58% избирателей. На втором месте оказался Сергей Ага, представитель партии «Союз городов и коммун», набравший чуть более 42%. В городе Тараклея выборы на пост примара завершились победой кандидата от партии социалистов Екатерины Якобчак. Она набрала чуть больше 51% голосов, немного опередив оппонента. В коммуне Русештиной района Яловень выборы выиграла кандидат от партии «Демократия дома» Диана Настас, за которую проголосовали чуть больше 61% избирателей. В Брюсселе с 1 по 3 июня будет обсуждаться прогресс, достигнутый нашей страной в процессе евроинтеграции, а также пути укрепления сотрудничество между молдавским и европейским парламентами. В повестку визита также включены обсуждения с докладчиками Европейского парламента по Молдове проекта о событиях в нашей стране и выводов недавней миссии. Визит продолжится обсуждением институциональных последствий переговоров о расширении Европейского союза. Также запланировано обсуждение будущего многолетнего финансового плана ЕС на 2028-2034 годы, инструмента «Глобальная Европа» и фонда реформ и роста для Молдовы. Визит организован в связи с недавним подписанием меморандума о сотрудничестве между парламентом Республики Молдова и Европейским парламентом. Иностранные студенты, обучающиеся во Франции, больше не будут получать помощи на оплату проживания. Эта мера вступает в силу с 1 июля и распространяется примерно на 100 тысяч студентов из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, в том числе из Молдовы. Французские власти объясняют реформу необходимостью сокращения госрасходов. Эксперты и студенческие организации предупреждают, что около 22% студентов живут менее чем на 100 евро в месяц после оплаты аренды. Почти 38% имеют менее 150 евро в месяц на еду, транспорт и поддержание социальной жизни. По случаю Международного дня защиты детей официальные лица Молдовы направили поздравительные послания детям всей страны. Президент Майя Санду решила обратиться к детям с посланием, посвященным чтению и пользе, которую книги могут принести во время летних каникул. Глава государства пожелала малышам каникул полных приключений и прекрасных воспоминаний и призвала их проводить больше времени вдали от экранов. В то же время президент запустила для детей конкурс чтения на летние каникулы. Она призвала их прочитать как можно больше книг к концу августа и написать о своих впечатлениях о чтении. В своем послании премьер-министр Александру Мунтяну подчеркнул, что детство как период открытия и личностного роста. Он отметил необходимость продолжения инвестиций в образование, школьную инфраструктуру и мероприятия, посвященные детям. В то же время он подтвердил, что инвестиции в детей представляют собой одни из важнейших для развития страны. Другие политики также направили поздравления. Дети – это не только наша радость и гордость, но и будущее нашей страны. И условия, которые мы создаем для них сегодня, определяют, каким будет общество завтра, сказал лидер социалистов Игорь Дадон. Начиная с сегодняшнего дня и в течение всего летнего периода, столичный зоопарк будет работать до 21:00 вечера. Администрация уточняет, что стоимость входных билетов остается без изменений. 30 леев для взрослых, бесплатный вход для детей до 7 лет и 5 леев для детей от 7 до 18 лет, студентов и пенсионеров. Одновременно с этим с 29 мая можно будет полюбоваться 4 львами зоопарка в новом стеклянном вольере. Муниципальные пляжи готовы к летнему сезону. Власти сообщают, что зоны отдыха подготовлены, установлены шезлонги и зонтики, а также продезинфицирован песок для обеспечения оптимальных условий для отдыха. Параллельно спецбригады проводят работу работы на озерах столицы, чтобы предоставить жителям безопасные и комфортные условия. Так этим летом будут функционировать зоны отдыха на озерах Валя Морилор, Лаизвор, Валя Трандафирилор и в парке Рыжкань. Мост, по которому молдавские туристы едут в Болгарию, будет закрыт 4 и 5 июня. Перекрытие движения связано с плановыми дорожными работами. Чтобы минимизировать неудобства, ограничения ведут в два этапа в зависимости от времени суток и веса транспорта. Водители, планирующие поездку между Румынией и Болгарией в эти дни, в качестве объездных путей могут воспользоваться КПП «Калафат» и «Бекет» в Жудеце-Долж, а также «Зимнича» и «Турнеум Мегуриле» в Жудеце-Теле-Орман. Кроме того, для пересечения границы открыты КПП «Калараш-Силистра», «Вама-Веке», «Остров», «Негру-Воды», «Липница» и «Добромир». Сотни литовских школ получили угрозу о заминировании. Сегодня, 1 июня, многие школы в Литве по всей территории страны обнаружили электронные письма с утверждениями о якобы заложенной взрывчатке в их заведениях. Известно уже о как минимум 130 таких случаях, их количество постоянно растет. В полиции отметили, что проверяют информацию, и пока не похоже, что за сообщениями стоит реальная угроза. Учреждениям, которым прислали угрозы, рекомендуют не прерывать учебный процесс и экзамены, но обойти территорию и в случае обнаружения чего-то подозрительного информировать правоохранителей. В конце апреля фальшивые сообщения о заминировании массово получили школы в Черногории. Осенью прошлого года в Польше задержали вероятных виновников сотен сообщений о якобы заложенной взрывчатке. Сегодня в Нью-Йорке состоится специальное заседание Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться взрыв российского беспилотника в Галаце. В воскресенье румынские власти представили доказательства, подтверждающие, что беспилотник, упавший на многоквартирный дом в Галаце, был российского производства. Минобороны Румынии представила подробности и опубликовала изображение беспилотника после технического отчета, подготовленного специалистами учреждения, которые установили, что это был дрон типа «Герань-2». Президент Никуш Ордан заявил, что технический отчет безоговорочно подтверждает российское происхождение беспилотника и подчеркнул, что Румыния не будет игнорировать ни один инцидент, угрожающий национальной безопасности или государственности. Государственному суверенитету, сообщает Радор. В четверг, 4 июня, на заседании Совета ЕС по внутренним делам будет обсуждаться вопрос временной защиты для украинцев в ЕС и другие варианты обеспечения их легального пребывания в Евросоюзе. Еврокомиссия должна будет представить предложение о продлении временной защиты. В Совете ЕС подготовлена аналитическая записка, которая уже рассматривается на уровне послов. В ней действительно предложена возможность ограничить права на временную защиту в ЕС для мужчин призывного возраста. Следует отметить, что отдельные государства уже начали рассматривать ужесточение правил для украинцев по временной защите. Дания, кроме ограничений для мужчин от 23 до 60 лет, рассматривает приостановку предоставления временной защиты для новоприбывших из 14 регионов, которые меньше пострадали от военных действий. Также Норвегия ввела правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временной коллективной защиты. США и Иран объявили о серии атак, нанеся новые удары по перемирию, в то время, когда переговоры о прекращении войны зашли в тупик, сообщает AFP. В то время, как Израиль усилил наступление на Ливанском фронте, американские военные объявили о начале новой волны оборонительных ударов по Южному Ирану в субботу и воскресенье, третий за чуть более чем неделю. Накануне CBS сообщила, что новое предложение США предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, включая пункты о возобновлении работы Ормузского пролива. Россия запретила экспорт авиакеросина до конца ноября. Экстремальная жара душит Европу. В ряде стран температура воздуха достигла плюс 40 градусов. И о погоде. В Молдове объявлено метеопредупреждение, ожидаются грозы, ливни и ветер. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности, который будет действовать 2 июня завтра с 8 часов утра до 23 часов вечера. По прогнозам синоптиков, в этот период преимущественно в центральной и южных частях страны ожидаются ливни до 45 литров на квадратный метр. Местами с грозами, градом и сильным ветром. Завтра температура воздуха днем по стране составит плюс плюс 15, плюс 20 градусов, столица плюс 18. Ночью по стране плюс 10, плюс 15, столица плюс 13. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Комиссия по выборам Молдовы сообщает, что второй тур местных выборов, прошедший 31 мая в нескольких населенных пунктах, может быть признан действительным. В Молдове обновляется законодательство, регулирующее коллективные инвестиционные фонды. Кишиневский зоопарк с началом летнего сезона будет работать со вторника по воскресенье с 9.00 до 8.00 вечера. Детали в выпуске. Комиссия по выборам Молдовы сообщает, что второй тур местных выборов, прошедший 31 мая в Орхее, Тераклее и коммуне Рузе-Штейной, может быть признан действительным. Окончательное утверждение мандатов избранных примаров ожидается в течение этой недели. По данным ЦИКа, в голосовании приняли участие около 13 тысяч избирателей. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не выявлено. Однако поступали отдельные жалобы. Представители комиссии также уточнили, что мандаты новых примаров будут действовать до следующих всеобщих местных выборов в 2027 году. С 1 июня в Молдове вступают в силу новые правила учета труда подёнщиков. Теперь работодатели обязаны регистрировать их через электронную платформу «Езельерь» и декларировать заработную плату в цифровом формате. Система предусматривает упрощенную налоговую схему – 12% подоходного налога и 6% взносов в социальное страхование. Доступ к платформе получат предприниматели и фермерские хозяйства, использующие электронную подпись. Работники и работодатели смогут отслеживать начисления и историю занятости онлайн. Также сохраняют ограничения. Не более 120 рабочих дней в год у одного работодателя и до 40 часов в неделю. Для несовершеннолетних действуют сокращенные нормы рабочего времени. В Молдове сейчас зарегистрировано более 10 тысяч подёнщиков. Это заметно больше, чем в 2023 году. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям организует 2 июня на мемориальном комплексе Харагыш в районе Кантемир церемонию памяти экипажа «Смурт» из Ящ, погибшего в авиакатастрофе 10 лет назад. В мероприятии примут участие официальные лица с обеих берегов прута, коллеги и родственники 4 членов экипажа, погибших во время авиамедицинской миссии. Трагедия произошла 2 июня 2016 года. Вертолет «Смурт» вылетел из Ящ для эвакуации пациента из Кахол в Кишинев, однако потерпел крушение вблизи населенного пункта Харагыш, район Кантемир. Все члены экипажа, пилот Дору Гаврил, второй пилот Войку Сокая, врач Михаила Думя и фельдшер Габриэл Санду погибли. Более 40 тонн яблок из Республики Молдова были уничтожены в России. Речь идет о двух партиях, которые были задержаны на границе после того, как фитосанитарные службы выявили карантинного вредителя. Во время проверки на складе в Псковской области российские инспекторы обнаружили в грузах подозрительных насекомых. Лабораторные анализы подтвердили наличие западного цветочного трипса, вредителя, способного повреждать сельхозкультуры и переносить опасные для растений вирусы. В результате российские власти запретили ввоз яблок, а владельцы продукции приняли решение уничтожить весь объем товара. В Молдове обновляется законодательство, регулирующее коллективные инвестиционные фонды с целью привести его в соответствие с европейскими стандартами. Новые нормы предусматривают усиление защиты участников рынка капитала, включая равноправие независимо от происхождения инвестиций, гарантии от экспроприации, свободу финансовых операций и защиту в сфере производственных финансовых инструментов. Власти отмечают, что реформа направлена на развитие рынка инвестиционных фондов, повышение защиты инвесторов и подготовку финансового сектора к интеграции во внутренний рынок ЕС. Координацией реформ занимается Национальная комиссия по финансовому рынку. Министр финансов Андриан Гаврилица заявил, что туризм обладает значительным потенциалом развития и может стать важным фактором для экономики Молдовы. По его словам, отрасль влияет не только на создание рабочих мест и экспорт услуг, но и на международный имидж страны и качество жизни граждан. Гаврилица подчеркнул необходимость простой и прозрачной налоговой системы, которая обеспечит предсказуемые условия для инвесторов и поддержки бизнеса в туристическом секторе. Он отметил, что четкая налоговая база может способствовать росту инвестиций и развитию качественных услуг в сфере туризма. Производство молока на лицензированных фермах Молдовы в 2025 году значительно выросло. По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, объем производства достиг 64 тысяч тонн против 52 тысяч тонн годом ранее, что означает рост более чем на 22%. Также отмечается, что за первые три месяца этого года животноводческие хозяйства уже произвели 16,5 тысяч тонн молока. Власти подчеркивают, что рост связан в том числе с государственными субсидиями, предоставленными через агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Кишиневский зоопарк с началом летнего сезона будет работать со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00. Понедельник остается санитарным днем и будет закрыт для посетителей. Стоимость входных билетов сохраняется. Для взрослых – 30 леев, для детей, студентов, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями второй и третьей группы – 5 леев. Дети до 7 лет и лица с инвалидностью первой группы проходят бесплатно. Билеты можно приобрести в кассах или онлайн через платформу iTicket, чтобы избежать очередей. Также для групп доступны экскурсии с гидом, а на территории зоопарка предлагаются прогулки на лошадях и уроки верховой езды. Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание по запросу Румынии после падения российского беспилотника на жилой дом в Галац. Посол Румынии при ООН Корнел Фируци заявил, что инцидент является серьезным нарушением международного права и устава ООН. Инициативу Бухареста поддержали союзники страны. Заседание назначено на 22:00 по молдавскому времени. Ранее дрон со взрывчаткой упал на многоэтажный дом в Галац. Пострадали два человека. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что аппарат, по предварительным данным, имеет российский происхождение. Министерство обороны уточнило, что речь идет о дроне «Камикадзе» с боевой частью около 30 килограммов. Бухарест также объявил о закрытии российского консульства в Констанце и высылке консула. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер могут посетить Киев в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, представители США выразили готовность приехать в Украину и провести переговоры. При этом сроки визита могут зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Зеленский отметил, что американские переговорщики уже несколько раз посещали Москву, но еще ни разу не были в Украине. По его мнению, перед новыми контактами с российской стороной представители США должны лично ознакомиться с ситуацией в стране. Европейский Союз обвинил Россию в попытках давления на Армению перед парламентскими выборами после того, как Владимир Путин призвал власти Еревана провести референдум по вопросу вступления в ЕС, сообщает BBC. По данным источника, отношения между Арменией и Россией остаются напряженными, поскольку Ереван считает, что Москва не выполнила свои обязательства по безопасности во время длительного конфликта с Азербайджаном. Армения приостановила сотрудничество с Россией в сфере безопасности в 2024 году, а позже был принят закон, декларирующий намерение страны двигаться в сторону евроинтеграции. Иран заявил, что не будет вести мирные переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока не будут выполнены его требования о прекращении израильских операций в Ливане и секторе Газа, сообщает агентство ТАСНИМ, связанное с корпусом Стражи Исламской Революции. По данным источника, иранская переговорная команда прекращает обмен сообщениями с Вашингтоном через посредников из-за наступательных действий Израиля в Ливане. ТАСНИМ также сообщает, что Иран и так называемый фронт сопротивления, то есть поддерживаемые им в регионе группировки, пытаются полностью заблокировать Ормузский пролив. Кроме того, Иран намерен активировать и другие направления, включая Баб-эль-Мандебейск, пролив у берегов Йемена, на противоположной стороне Аравийского полуострова от Ормузского пролива. В результате взрыва на заводе южнокорейской оборонной и аэрокосмической компании Hanwha Aerospace в понедельник погибли как минимум 5 человек и еще двое получили ранения, сообщили власти. Причины происшествия пока остаются неизвестными, передает AFP. По словам представителя пожарной службы, двое выживших, один из которых получил тяжелые ожоги, смогли самостоятельно выбраться из здания. Другой чиновник заявил, что получить план предприятия не удалось, поскольку эта информация защищена законами о национальном национальной безопасности, сообщает Рейтер. Взрыв произошел поздним утром на промышленной площадке в городе Таджон, примерно в 150 километрах к югу от Сеула. Hanwha Aerospace – крупный южнокорейский производитель в сфере обороны, специализирующийся на управляемом оружии, артиллерийских системах и аэрокосмических компонентах. По предварительным данным, взрыв произошел непосредственно внутри завода. И о погоде. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать 2 июня с 8 утра до 11 вечера. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах ожидаются ливни с количеством осадков до 45 литров на квадратный метр. Местами возможны грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов со знаком плюс. Днем от 15 до 20 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. С 1 июня в Молдове вступают в силу новые правила учета труда подёнщиков. Теперь работодатели обязаны регистрировать их через электронную платформу e-Зельерь и декларировать заработную плату в цифровом формате. Система предусматривает упрощенную налоговую схему – 12% подоходного налога и 6% взносов в социальное страхование. Доступ к платформе получат предприниматели и фермерские хозяйства, использующие электронную подпись. Работники и работодатели смогут отслеживать начисления и историю занятости онлайн. Также сохраняются ограничения. Не более 120 рабочих дней в год у одного работодателя и до 40 часов в неделю. Для несовершеннолетних действуют сокращенные нормы рабочего времени. В Молдове сейчас зарегистрировано более 10 тысяч подёнщиков. Это заметно больше, чем в 2023 году. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям организует 2 июня на мемориальном комплексе «Харагыш» в районе Кантемир церемонию памяти экипажа «Смурт из Ящ», погибшего в авиакатастрофе 10 лет назад. В мероприятии примут участие официальные лица с обеих берегов прута, коллеги и родственники 4 членов экипажа, погибших во время авиамедицинской миссии. Трагедия произошла 2 июня 2016 года. Вертолет «Смурт» вылетел из Ящ для эвакуации пациента из Кахол в Кишинев, однако потерпел крушение вблизи населенного пункта Харагыш, район Кантемир. Все члены экипажа, пилот Дору Гаврил, второй пилот Войко Сокуае, врач Михаила Думя и фельдшер Габриэл Санду погибли. В Кишинев прошел марш за современный общественный транспорт, организованный молодежным крылом партии ПАС. Участники потребовали продлить работу общественного транспорта до часа ночи, внедрить электронную оплату проезда, обеспечить транспорт кондиционерами и развивать велоинфраструктуру. Акция завершилась у здания примарии, где участники подписали обращение к генеральному примару Иону Чибан. В ответ примария опубликовала архивные фотографии, напомнив о состоянии общественного транспорта до его модернизации. Министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что около половины пассажиров общественного транспорта в Молдове ездят без билетов. Уровень безбилетного проезда достигает